Я улег, не фасласит нефс. Я улег, и сад цинет. Гыль цинеу, и таял мен геду. Бен гад цехай, бен элит черекай.